Budimira, Budana, Vedete, Upaš, Budimira, Господи, Боже, благословение, Назария, Трудини, Господи, Боже, благословение, Боже, милосердие, Сергия, Боже, милосердие, Руслава, Боже, милосердие, для Евгена, для Господи, Боже, благословение, за Ибо, за успешную працю Игоря и здоровье его, Ольги и Игоря, и Ментир, Боже, милеси, после операции, уздоровление.

Христос и небо благословения. Это роса София Анны, Елизавета Дрогит Недлеси с родиною. Здорово спасение Божие, благословение Оксаны, день рождения Валентины, здорово спасение Божие, благословение Ярослава, 50 років, Ользи Виктора Ганя, Игорева, Марии Стефании, здорово спасение Стефании, день рождения 4 роки, день рождения. Здорово спасение Божие, благословение Юрия Воина, что запорни до дому, Людмила Тереса, Романа, Светлана, Владимир, всех родных и всех парафиян, и послати ангела.